если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси!

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend level.
1: Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
4: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Незабываемые мгновения твоей жизни.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. PM.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Видеобелл.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобелл.бай.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Хит. Цены низкие каждый день. Вода минеральная на Беглаве, Грузия, 2,39 за литр. Порошок стиральный Персил, 14,99 за 3 килограмма. Подробности на сайте hitdiscount.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Алиса, включи душевное радио.
5: Включаю душевное радио.
6: Душевное радио.

0: Реклама.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
2: Светофор.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск Мир».
1: Считайте выгоду июня. В комплексе «Минск Мир» особые условия на покупку жилой и коммерческой недвижимости, а также на бизнес-апартаменты. При первоначальном взносе 60%, выгода 6%, а если больше, и выгода больше. Плюс рассрочка на остаток до 30 месяцев, без увеличения стоимости. Успейте до конца июня. Звоните прямо сейчас. 7675. Сайт minskworld.by.
2: Сверим время. 8 часов утра.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Доброе утро. Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил народ Словении с национальным праздником – Днем Государственности. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства подчеркнул, что Беларусь и Словению объединяют близость подходов к вопросам устойчивого социально-экономического развития, желание сохранить национальные традиции и идентичность. Минск стремится с оптимизмом смотреть в будущее белорусско-словенских отношений и выступает за взаимное уважение и открытость к сотрудничеству, обратил внимание президент. Бесплатные консультации для малообеспеченных граждан проведут адвокаты завтра по случаю Дня образования адвокатуры Беларуси. Акция пройдет в первой половине дня в форме устных консультаций по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами. Подробная информация о проведении акции в каждом регионе будет размещаться на сайтах территориальных коллегий адвокатов. Камеры контроля скорости работают сегодня на 10 участках в Минске. Так, радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Пушкина, Жукова и на Партизанском. А еще камеры установили на Вауфшасово, Орловской, Козинца, Притыцкого и на МКАД. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. 13-й тур чемпионата Беларуси по футболу стартует завтра. В 6 вечера «Барановичи» сыграют против «Славии», а в 20:00 «Арсенал» встретится с «Гомелем». В субботу пройдут матчи «Динамо Минск» «Витебск», «Торпедо Белаз» «Батэ», «МЛ Витебск» «Нафтанного Полоцк» и «Динамо Брест Минск». А в воскресенье «Днепр» сразится с «Неманом» и «Ислыч» сыграет с «Белшиной». И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 81 копейка, евро 3,19, 10 юаней 4 рубля и 14 копеек, 100 российских 3,77.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, местами пройдут дожди. В Бресте до 30 с плюсом, в Гродно плюс 27, в Витебске и Могилеве 24 тепла, а в Гомеле плюс 26, в Минске без осадков и до 25 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио «Бодриссимо» шоу с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.

0: Душевный фестиваль возвращается. Два дня, три концерта. Звездный шансон, душа народная. Танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября. Минск. Дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня.
5: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
4: Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
7: В Хит. Цены низкие. Каждый день. Чипсы Лейс, сметана и лук 3,79 за 140 грамм. Пепси 3,59 за 2 литра. Подробности на сайте hitdiscount.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
9: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
10: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
11: Ненаказуемо.
12: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Они большие, они блестящие,
1: почти лысые.
0: Они здесь. Антон Жданов и Дмитрий Занкович. Бодрее всех!
2: Да-дадушки! Ну, слушай, вот да-дадушки, есть же оладушки.
3: Так.
2: А есть да-дадушки.
3: Это что такое?
2: Ну, это люди...
3: Дедушки, я помню.
2: Нет, да-дадушки. Это постаревшие татушки. Нет, это есть люди, знаешь, которые до сих пор пропитаны духом Боба Марли, ну, в переносном смысле этого слова. Они же ж такие, да? Да, вот это вот все. Это люди, у которых на лице всегда была улыбка, которые всегда «да». Да, занимайтесь радугой, а не войной.
3: И все хорошо,
2: и
3: вот да, это, солнце.
2: Да. Вот да-дадушки вам такие, если вдруг надобно. Итак, ребята, добро пожаловать сюда, «Волна душевного радио». Здесь Бодрисево шоу, люди неуспокоенные, Жданов Санкович. Ну и вы с той стороны радиоприемника. Да, всем приветульки. Что
3: приветульки?
2: Будет...
3: Ты откуда это?
2: Я не знаю.
3: Я
2: сегодня вообще открыт ко вселенной.
3: Приветульки.
2: И она в меня сбрасывает все, по поводу чего она соскучилась тут людям. Доброе утро, вот тут все и Фокси мне желают, ну и мы в ТикТоке в том числе есть. Так, где мы есть? Мы есть в радиоприемниках, мы есть в интернете, с официального сайта душевнаерадио.бай, либо просто набираете, где послушать такую замечательную радиостанцию, как Душевное радио в интернете, вам нам набросает там
3: ссылку. Напишите Душевное радио и все.
2: И все, и в любой момент мы с вами. Совсем скоро гороскоп, безусловно. Мы с вами очень
3: очень оплачиваем или что? Или оплакиваем?
2: Ну, давай что-нибудь свое. Я имею в виду, плотно общаемся. У нас в Телеграме «Душевное радиочат» мы называемся. Вот именно туда. Можете там утренние пожелания всевозможные, утренние проблемы, там плакание в наши жилетки, свои собственные новости с кухни.
3: Все возможно на «Душевном радио», поэтому все рассказывайте нам.
2: Да, туда мы обязательно с этим что-нибудь сделаем. Ну и жмем на газ музыкальным совсем скоро. «Bad Boys Blue» про горячих парней и девчонок. Это клевая песня.
4: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
5: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
6: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмедпрепараты.
7: Пока одни просто хранят деньги, другие их уже приумножают до 4.

0: через ЕРИП или у распространителей.
1: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
2: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
3: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
5: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.

0: позитив.
1: Слушай, ну как раньше это было? Вот на стиле, на тренде. Ты выходил из дому, сидели бабушки на лавочке, да? А ты
2: и
1: такой
2: кричали.
1: Весь в... Кричали это чайки. А бабушки не кричали, на тебя смотрели хмуро.
2: Просто
1: а ты, а ты, да, а ты выходил в таком новом свитере, и все говорят, ой, фирма, фирма. И это было важно.
3: Эти знаменитые турецкие свитера.
1: Да, это была фирма. Так вот у нас тоже фирма гороскопная. Прозвучало так себе, но это правда.
3: Гороскоп... Все сбывается, давай. Проверяли лично. Начинаем. Авен. Сегодня, 25 июня, не нужно экспериментировать или искать что-то новое. Ну, конечно.
1: Ага,
3: действуйте,
1: только
3: старое,
1: да,
3: да. Действуйте так, как привыкли, чтобы избежать ошибок, неприятных неожиданностей. Общение будет даваться с трудом, поэтому не стоит затевать споров или заводить разговоры на сложные темы. Вечер проведите с семьей.
1: Да. Когда семья большая, в разных местах очень неудобно. Так, 25 июня, Телец. Необходимо закончить свои прям домашние дела. Прям закончить сегодня. Решить бытовые проблемы, чтобы больше на них не отвлекаться. Есть вероятность, что с близким человеком вспыхнет какая-то ссора из-за каких-то старых обид. Поэтому, Тельцы, сегодня надеваете на себя узду. Я четко произнес.
3: Но, да.
1: И себя же за эту вот узду.
3: Слышно было, как ты прям стараешься.
1: И держите.
3: Близнецы, принимайте решение интуитивно, пользуйтесь своей головой, не слушайте чужих советов. Тогда день пройдет удачно, вы сможете ответить себе на какой-то важный вопрос. Больше общайтесь с родными, обсуждайте планы, делитесь секретами. Ваши отношения от этого только укрепятся.
1: 25 июня, раки. Прям с утра вас накроет какой-то водоворот дел. Начните так. Свой рабочий день пораньше, чтобы все успеть в срок. Ну, сейчас же петухи пораньше поют, правильно, чем зимой.
3: Я не знаю.
1: Это потому, что у тебя петухов нет.
3: Вообще абсолютно, ну, вот ни именно. Одного.
1: Я знаю. Нацеленность раков на результат и внимание к мелким деталям позволят им добиться прям сногсшибательных успехов.
3: Лев, в этот день вы будете обидчивы, слишком восприимчивы к замечаниям окружающих. Звезды советуют меньше разговаривать, работать в уединении. Короче, меньше разговаривать, больше работать.
1: Ну, вот так всегда.
3: Если вас разочаровал кто-то близкий, не делайте преждевременных выводов, получите больше информации, выясните подробности.
1: Так очень, это очень хороший.
3: Как такой... разочаровал, почему разочаровал?
1: Нет, это правильный задел на будущее. Мы очень много все любим разговаривать и мало делать. Я бы вот стал бы богаче, чем Маск. Да? А и, вот, и семечку так щелк, фу, да?
3: Ну, да.
1: На диване. О, вот, да. Вот это у нас клевая работа. Дева, 25 июня. Решения, принятые сегодня, будут иметь последствия и отразятся на вашем будущем. Это как-то по-другому когда-то было, но у дев сегодня прям вот, ну, да. Вот так. Прежде чем дать ответ, девам нужно взвесить все риски, продумайте последствия, старайтесь находиться рядом с теми, кто вас вдохновляет, кто может вам дать ценный совет. У вас прям какой-то решительный день.
4: Весы! Для серьезной работы больше подходит первая половина дня. Начинайте дела с утра, назначайте все дела на утро, требующие усидчивости и внимательности. Вот такие вот дела. После обеда весам захочется новых впечатлений, развлечений. Реагируйте спокойно на происходящее. Ну, повышенная эмоциональность может испортить все.
1: Ну, что-нибудь вот такое новое. Ну, фонтаны включили. Это не намек, это просто, я говорю, вот фонтаны везде включили.
3: Ну, да, их жарко. Можно пока терапию провести, до августа подготовиться.
1: А, про это. 25 июня, Скорпион. Сегодня у вас высокий творческий прям потенциал. И используйте удачный период и займитесь чем-то особенным. Уделите больше внимания своему хобби. Звезды советуют Скорпионам не брать работу на дом. Работайте работу на работе. Ну, это да, это важно.
3: Весы. Для серьезной работы больше подходит первая половина дня. Назначайте на утро дела, требующие усидчивости. После обеда весам захочется новых впечатлений и развлечений. Реагируйте спокойно.
1: У меня, знаешь, я заметил, что последнюю неделю организм вспомнил про армию, с которой мы уже выяснили, что меня списали по возрасту, да?
3: Да.
1: Я вот, стоит только пообедать, я прям засыпаю в кресле. Это я вспоминаю, все точно так же было в армии. То есть ты пообедал, стоишь в строю, вот. Да,
3: нет, так я после обеда.
1: И тебя
3: так...
1: держат плечи, плечи твоего товарища.
3: Я поэтому стараюсь много не есть в первой половине дня, потому что потом невозможно. А ты сейчас Скорпион читал, да?
1: Я сейчас буду Козерога читать.
3: Подожди, сейчас Стрельцам тогда. Подходящий день, Стрельцы, для планирования, для постановки новых целей и приоритетов. Не упускайте из вида мелкие детали. От них будет многое зависеть. Есть шанс получить интересное предложение.
1: Козероги! 25 июня. Готовьтесь, козероги. И они все прям там вздрогнули. Я прям чувствую, как мой друг козерожный сейчас прям за руль взялся, который продавил на... Готовьтесь! К тому, что планы придется менять. Обстоятельства 25 июня будут против вас, поэтому будьте терпеливы, не переживайте из каких-то досадных задержках. Общее с близким... Общение с близкими успокоит козерогов, добавит им уверенности. В общем, если вы кому-то близкому буську не дали с утра, значит, разворачивайтесь, едьте, буськайте и только потом на работу.
3: Вот если бы ты с акцентом прочитал, было бы вообще шикарно.
1: Да,
3: досадные задержки.
1: Шутка, сказанная дважды, Жданов, уже не шутка.
3: Неправда, да. Неправда. Разными людьми еще какая. Важное общение, Водолей. Сегодня должно быть избирательным. Не стоит откровенничать с негативно настроенными людьми или с теми, кто не заслуживает вашего доверия. Водолеев ожидают неожиданности. Ожидают неожиданности, интересно. Но не все они будут приятными. В общем, как в мультфильме.
1: Нет, давайте, Водолеи, мы с удовольствием вам заменим ваши неприятные неожиданности нашими приятными.
3: Да,

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс» к стабильности в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by.
2: Белагропромбанк. Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте Sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
3: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэп получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: больше, ну, времени вообще не остается вообще ни на что. У нас же,
1: к сожалению,
0: такая физкульт-минутка получается. И, наверное, будем радиотерапию переносить, потому что иначе музыки не послушаем вообще. Оля Иванашко вот написала: скажите, пожалуйста, в отчете сегодняшнего дня в течение года стану ли я бабушкой? А мы вам тут ничем, Оля, помочь не можем. Мы можем
1: да
0: только...
1: Оля...
0: Только насоветовать.
1: Сын да. или дочка?
0: А какая разница?
1: Не, ну как, одному мы посоветуем поактивнее быть.
0: А второй что? Наоборот?
1: Ну да.
0: Ну что, то же самое. Андрей Дербан, у меня днюха. Вот меня, так сказать, и подпирает. Ну не совсем, может быть, чисто потенциально. Через вселенную мы с тобой связаны в этом плане, дружище, привет. Ну я обещал по географию в ТикТоке. У нас вообще Давай. Обалденно. Значит, Гомель, привет, Смилович, привет. Это все ребята, которые вот в данный момент на стриме в ТикТоке. The Queen из США с нами на волне душевного радио.
1: Откуда из США? США
0: да.
1: большое.
0: И мне она сказала, что у меня очень приятный голос. Ты понял, Жданов?
1: Да. Да. Но тебе. Это тебе да. кажется так.
0: Спасибо, у меня очень добрый человечество.
1: Он говорил, тут же слышит себя по-другому.
0: Не, ну я...
1: Все остальные тебя по-другому слышат.
0: Какие ты себя по-другому слышишь? Не так, как на записи. Ты же должен это знать уже. Уже столько лет на радио.
1: Я тебя слышу лучше всего.
0: А я, к сожалению, тебя. Так, вот тут Александру не очень понятно, как передать. Трасса Минск-Гродно.
1: Еду, Саша.
0: Ну, такой, знаешь, был...
1: Это угроза какая-то или что это?
0: Не, ну это не угроза.
1: Трасса Минск-Гродно, еду.
0: Фокси нам говорит, что нас слушают везде. Звезда из Минска.
1: А, смотри.
0: Витебск, ну понятно. Самара. Вот, привет. И вот это самое главное, ради чего я это затеял. Я о таком даже не слышал. У нас есть Ольчик, Кемеровская область, Анжеро-Судженск.
1: Анжеро-Судженск, да.
0: А что ты так сделал, вид, как будто типа ты знаешь про
1: Ну, конечно,
0: город.
1: Оттуда биатлонисты есть. Там биатлон проводили, по-моему, когда-то.
0: Кемеровская есть? Область?
1: Ну да, 80 километров от Кемерово где-то.
0: Анжеро-Судженск?
1: Да.
0: Шел вон, Жданов, иди вон.
1: Ну чего?
0: Ну потому что ты приходишь, я вместо того, чтобы восхищаться, начинаю комплексовать. Что нас из такого города слушают, волну душевного радио.
1: Это реально далеко.
0: Да нет, ну что ты же заднюю даешь, все равно не получится ничего. Весь момент испортил.
1: Ладно, всего, умный, бог
0: всего,
1: с ним.
0: Всего сюрпраза. Привет, с Днепровом, Светлана.
1: Привет, Светлана.
0: Да, и вам привет.
1: Оля Иванашко написала: у Оли три дочки и сыночек. Так я не понимаю, в чем туда проблема.
0: Да вообще не понимаю, вы должны быть уже, Оля, там засыпаны внуками.
1: Заслуженная бабушка.
0: Да вообще засыпаны внуками со всех сторон. Что, филонят? Ну ладно. Попробуем мы что-то с картой сделать. Не знаю, в этом ли музыкальном часе, потому что уже 8:45, и время стремительно идет вперед, а на музыку наступать неохота как-то совсем. Все, двигаемся вперед, подумаем. Где-то радиотерапия получится, но вот в каком часе, не факт, что в этом. А может... Ай, давай сейчас.
2: Реклама.
3: Огонь! Гриль-фест в самом разгаре в магазинах «Хит». Колбаски «Братвурст» из свинины «Полуфабрикат» всего за 7 рублей 59 копеек за 600 грамм. С 22 июня по 5 июля разжигай по хитовым ценам. Подробности на hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
4: 28 июня «Суперлото» разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через ЕРИП или у распространителей.
5: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС.бай и по номеру 210.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: утро будет.
1: Мимикрия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
2: Ну, мне сделали комплимент. Мне сказали, что я похож на хирурга.
3: Ну, знаете, вот я вот сейчас смотрю, посмотрела на вас в колпаках, и мне вот кажется, что вы такие вот, ну...
2: Какие?
3: Два неблагополучных врача.
2: Неблагополучных? Состоящие на учете?
4: Вот эти... Скорая помощь из Маши и Медведя.
2: Да, да, да, вот эти два...
4: Неблагополучные.
2: Спасибо, утюжникам. Слушай, ну мы сейчас вот будем помогать Оле Иванашко, которая страдает, что у нее нет внуков. Да?
4: Хотя три дочки и
2: хотя
4: сын.
2: Три дочки и сын.
3: Так а сколько лет дочкам и сыну? Может, рановато там?
2: Да не, нормально, уже раз хочет, уже страдает, значит, уже можно. Слушай, а тебе мама твоя не это? Не кричит там, когда ты мне уже в подоле
3: но
2: внуков принесешь?
3: Она как-то один раз что-то мне пыталась намекнуть, но я сказала, что я хожу на бокс.
2: А, это решает.
4: Подожди, ну ты так не можешь сказать бабушке, например.
3: Бабушка не говорит.
4: Не говорит.
2: Не, бабушка продвинутая.
4: Бабушка знает, что на бокс ходишь.
2: Да. Итак, ну что, давайте помогать. Кто будет? Дашка, ты будешь мою команду? Давай, Даша.
3: Да, давай.
2: Ты же девочка.
3: Крути.
2: Итак, время, внимание, надо объявить, да? У нас за рецептом обратилась Ольга Иванашко. Ольга, душевненький терапевт, скажите, пожалуйста, в отчете от сегодняшнего дня, в течение года стану ли я бабушкой?
4: Конкретно в течение года?
2: Прямо в течение вот этого года. Итак, я обращаю вначале вот так.
3: Стоп.
2: Что ты там высматриваешь, я не понимаю.
3: Стоп.
4: Надеяться, что вытянешь нижнюю карту.
5: Голая какая-то.
2: Хорошо, я сейчас перетасовываю.
4: Сейчас засуну.
2: Давай.
3: Давай, давай.
2: Даю, даю.
3: Стоп.
2: Стоп. Окей. Итак, если что, все претензии в личный аккаунт Утюжниковой. Смотрим.
4: Ну, давай.
2: Перевернутый король мечей.
4: Что это значит?
3: Это нет.
2: И карта говорит нет.
3: Ну ничего, это же не только...
2: Смотри, и дети Ольги выдохнули. Фу, слава богу, да?
3: Это просто можно про еще... этот год.
4: Проплаченная да, просто
2: да, можно еще год погулять. Не, ну неоправданный риск. Напрасное ожидание. Ну, Оль, ну нет. Ну в этом году нет. Которое неправильное поведение, желание обидеться, вот это вот все. В общем, ну, судя по всему, Оль, ты очень обижаешься на детей, а они, может быть, морально пока не готовы. Нет, ну, дети нужны, конечно.
4: Оль, на здоровье вот написано здесь.
2: А почему здоровье?
4: Ну как, в контексте здоровья.
2: На здоровое будущее бабушка.
4: Нет, так это понятно. Но дети должны быть полностью здоровы, все нормально. Карта указывает на необходимость рационального логического подхода к заботе о своем здоровье для продолжения рода.
3: Вот, пусть ходят, встанут в центр на учет по планированию. По планированию.
2: Начинается.
3: Что? Подождите, так это же очень важно.
4: По планированию.
3: Планирование.
2: Что там важного?
3: Все.
2: Там все просто, Утюжникова.
3: Неправда.
2: Мы сейчас тебе видео покажем.
1: Классика хитов. Душевное радио. Слушай свое.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Это настоящий тренд. Видео о комплексе «Минск-Мир» во всех соцсетях. Хотите получить приз? Участвуйте в конкурсе видеороликов «Минск World. Мой город. Мой мир». О жизни в комплексе и его устройстве. До 30 августа разместите в соцсетях видео от 15 секунд и обозначьте специальными хэштегами. Подробности по телефону 7675 и на сайте minskworld.by.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Уже сегодня стартует 13-й форум регионов Беларуси и России. Минск и Минская область готовы принять многочисленные российские делегации. В этом масштабном союзном диалоге примут участие более 1500 человек из обеих стран. В первый день начнут работу 10 секций, посвященных различным сферам сотрудничества. От межрегиональной кооперации до туристического потенциала. Во второй день основной площадкой станет выставочный центр «Белэкспо», где пройдет пленарное заседание. Форум охватил почти все регионы, а с 27 июня экспозиция будет открыта для всех желающих. Милиция переведена на усиленный режим в дни славянского базара. Об этом заявил министр МВД Иван Кубраков. Он подчеркнул, что ситуация в стране остается спокойной и контролируемой. Для обеспечения безопасности на фестивале, помимо местных сотрудников милиции, будет привлечен личный состав из других регионов страны, а также дружинники. Это решение направлено на создание комфортной и безопасной атмосферы для всех участников и гостей фестиваля в Витебске. Все инженерные дорожные работы возле учебных заведений Минска должны завершиться до 15 августа. Такую задачу поставил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Во время заседания профильной комиссии по маршрутам «Дом-школа-дом» запланировано 85 мероприятий. Особое внимание на заседании уделили и безопасности на МКАД. На протяжении года там пройдет эксперимент по контролю и запрету движения грузового транспорта тяжелее 3,5 тонн по второй полосе автодороги. Узбекский народный танец может попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Около 20 тысяч человек одновременно исполнили андижанскую польку на стадионе «Бабур-Арена» в Андижане. Самому юному танцору 7 лет, а самому возрастному 70. Выступление продолжалось 5 минут. И к новостям компании. Бренд «Луч» представляет особую коллекцию часов «Брестская крепость». Это не просто часы, это осязаемое воплощение великого подвига, память о котором продолжает жить сквозь время. Тираж всего 400 экземпляров, 200 в исполнении «Сильвер» матовая сталь и 200 «Роуз Голд» червоное золото. В дизайне ключевые символы цитадели, и часть средств от продажи будет направлена на поддержку мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 81 копейка, евро 3,19, 10 юаней 4 рубля и 14 копеек, 100 российских 3,77.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность. Местами пройдут дожди. В Бресте до 30 с плюсом, в Гродно плюс 27. В Витебске и Могилеве 24 тепла, в Гомеле плюс 26. А в Минске сегодня без осадков и 25 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. А далее на Душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: В хит. Цены низкие. Каждый день. Колбаса сырокопченая, оригинальная застольная, Гродно, 16,99 за килограмм. Макароны паста Зара, 2,59 за 500 грамм. Подробности на сайте hitdiscount.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1.
5: 624-1057. Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
0: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо!
1: Шоу!
0: Будем больше улыбаться.
2: Бодриссимо! Шоу! Будем крепче обниматься.
3: Утро будет!
1: Ну, улыбаться, это вы там уже сами разберетесь. Я не знаю, насколько мы провоцируем улыбки на лицах, которые слушают волну душевного радио. Но
4: надеемся.
1: Но под это мы заточены, конечно. Кто как может, тот так и заточен. Мне очень понравилась реакция Ольги, которой мы сегодня, напомню, в радиотерапии рассказали о том, что внуки пока не светят.
4: Да? В этом году.
1: Ну, в этом году, во всяком случае. Оля вообще наш человек. Вот мне кажется, что это неподдельный правильный человеческий оптимизм. Значит, так надо. Детки молодые еще успеют. Значит, куплю себе машину.
4: И сапоги, вот. Правильно. Верно, Оль.
1: Вот это я понимаю подход.
4: Надо было с этого начинать. Оля, надо было два вопроса держать в голове, чтобы у нас спросить. Так, дети там внуков сделают? Нет. Хорошо. Второй вопрос. Машину куплю.
1: Но это уже завтра. Оль, вы классный чел, вообще наш. Я считаю, что вот именно такой вот подход очень классный, позитивный. Во всем надо искать плюсы.
4: Детям сказала, что возьму из детдома.
1: А это уже шантаж родительский, так уже нечестно. Ребят, мы идем вперед, мы обычные люди, веселые люди, невогомонные люди, легенды абсолютного радио ничего. Антон Бубнило, Жданов.
4: Дмитрий Душнил, Санкович,
1: это вот он. Я, ребята, нам с вами хорошо, надеемся, это взаимно. В этом музыкальном часе у нас новости. Утка Fast News называемая, у тебя сегодня две, по-моему.
4: Да.
1: У тебя сегодня две, у меня одна. Обязательно мы ждем всевозможные реакции, знакомства, новое знакомство. У нас в Телеграме душевное радиочат мы называемся. Вот Надежду Кирилл, неугомонный крафтехно Гомель, добавил. Надя, наверное, упиралась. Нет, иди в чат душевно.
4: Ну все, пришла, все.
1: Кирилл, отпусти меня. Нет, иди. Это примерно так, наверное. Ну, в любом случае, приятно. Наташа вот из ТикТока. Доброго утра, доброго вам. Ну и Павел Саматов, это Узбекистан, Ташкент.
4: Ташкент, да.
1: Мы очень рады тебя видеть. Ежеутречно, наверное.
4: Приносишь нам воздух погорячее.
1: Ну да, он рассчитывается воздухом, хотя обещал дынями.
4: Да-да-да, кстати.
1: Мы, кстати, помним. Только что помним, но помним. Прийти, Паша, огромное. Все, двигаемся вперед. Скоро утка Fast News. Вы же своими новостями. Что у вас, как, почему, где, чего. Нам это реально интересно. Присылайте.
5: Реклама.
6: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: Вот это яйца. Всем яйцам яйца. Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
8: Пока одни просто хранят деньги, другие их уже приумножают. До 14.

0: выбирайте надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
7: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции перед применением ознакомьтесь с инструкцией или консультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в 3-й триместре беременности и в детском возрасте 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмедпрепараты.
0: На Озон ОРЭС-продажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте тушь для ресниц Белор Дизайн за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай и по телефону 8017-388-7794.
8: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
9: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при вен лимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь.
10: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: got a girlfriend everywhere.
1: Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Сима Шоу, Патрисима Шоу, Патрисима Шоу. Утро будет.
1: Утка Fast News.
2: Утка Fast News. Это новости, которые Ферма. Опять же, да, у нас что гороскоп Ферма, что новости. У меня сегодня вообще. Я же ж верю во всех этих барабашек.
3: Так, да.
2: Вот, и во все это. И вот подтверждение. Я же уже типа блогер?
3: Ну, да.
2: Да?
3: Ну, да.
2: Ну, я же блогер?
3: Ну, да.
2: Тик-токер, правильно? Да. Вот, у меня коллега. Ну, это я понял.
3: Коллега-блогер.
2: Да, тут есть один.
3: Значит, потом ждем, расскажу. Ждем, да, новость о блогере. Ну, вот,
2: о коллеге.
3: Да, о коллеге.
2: Да.
3: Часто бывает так, что ждешь, ну, большинство людей ждет, когда на их улице перевернется там КамАЗ с пряниками или апельсинами, там что-то такое.
2: Я более того скажу. Таких людей большинство.
3: Таких
2: которые
3: людей
2: просто ждут.
3: Ну вот,
2: ждуны.
3: Перевернулась. Но
2: кого?
3: В Техасе.
2: Так.
3: Фура.
2: С чем?
3: С 2 миллионами.
2: Долларов.
3: Пчел. Пчелы. Я
2: сейчас мало интересует.
3: Ребята, это выглядит просто капец как интересно. Я сейчас покажу фото.
2: Два. А кто считал пчел? Вот мне. Ну подожди, это вот фейк.
3: Ну кто? Пасечники?
2: Да, и что, они по одной пчеле считали?
3: Они даже по именам их знают.
2: 2 миллиона.
3: Серьезно. Да, 2 миллиона пчел. Вот можете глянуть в наш душевный радиочат, как выглядят 2 миллиона пчел. Значит, после ДТП на свободу вылетели миллионы медоносных пчел. Грузовик перевозил около 400 ульев и опрокинулся 21 числа. Дороги перекрыли. Жители,
2: понятное дело,
3: жители попросили оставаться дома.
2: И не есть мед.
3: Пострадавших нет, к счастью, но пчеловоды опасаются больших потерь. Они знаешь, за чего? Они переживают, знаешь, за что?
2: Ну только не за пчел.
3: Выжить может лишь четверть ульев.
2: Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, мне, знаешь, я точно знаю, что в ульях есть эти. Ну, кто ничего? Нет, ну пчелы
3: нет. Труд не в смысле.
2: О, это же эти, которые.
3: Ну да.
2: Как ты.
3: Не, я не трутень, не надо. Я минимум шмель. Как минимум. Это меня сразу вот эта вот история, которую я прочитал, сразу натолкнула на историю, которую рассказывал парень в интернете. Он писал в Threads, по-моему, он писал о том, что они в Башкирии решили отдохнуть, поехали с женами, там все, где-то в поле. Значит, взяли с собой там горячительных напитков.
2: Ну, понятно.
3: К вечеру, говорит, уже там ночью глубокой жены уснули. А тут, говорит, я говорю, здесь рядом есть пасека. Давайте пойдем сходим, возьмем улей, потом принесем на место.

0: Ай, вот. Я же ж про коллег. Ну, я уже типа ж блогер.
1: Так. Да.
0: 34-летний блогер, решивший заняться паранормальными исследованиями. Ну, такой блогер, он там вел, значит, блогерство свое там среди всех этих там привидений там и так далее. Мужчина отправился в курортный центр в Малайзию. Оттуда начал вести эфир, посвященный потусторонней чертовщине.
1: Так.
0: Но спустя полчаса эфир прервался. Ну, просто вот пропал.
1: Угу.
0: И все. И один из друзей блогера, обеспокоенный произошедшим, поехал его искать. Вот только поиски успехом не увенчались, на связь пропавший не выходил. Ты прикинь? Вот. О случившемся уведомили полицию. Что смеешься?
1: Я чувствую, сейчас какой-то будет подвох.
0: Нет, тревожная новость. Подвох. Нет. Но вовсе не полицейские два дня спустя нашли потерявшегося мужчину, а случайно прохожий, зашедший в общественный туалет.
1: Так.
0: Вот что смешного объяснить?
1: Ну, человек, я понимаю.
0: Да, чертовщина.
1: Чертовщина. Переместили именно, прямо.
0: И в общественный туалет. Именно так. Там находился блогер, причем пребывал он в крайне истощенном. Вообще не смешно.
1: Ну еще, во что он должен есть, пить, прости меня?
0: В крайне истощенном и ослабленном состоянии.
1: Вот а так. Он камеру с собой не взял.
0: Вот, понимаешь, вот,
1: так это не настоящий блогер, получается.
0: Конечно.
1: Мужчина... Он бы вел прямой эфир оттуда.
0: Мужчину доставили в больницу. И самое интересное, что есть истинные причины его исчезновения остаются неизвестными.
1: Ну, конечно, само собой. Это я фокус такой.
0: Это не фокус, это к тому, что блогерство тут уже опасно.
1: Человека перемести, да, опасно.
0: А у нас есть охрана
1: Димон,
0: труда.
1: Всегда
0: надо подписывать.
1: Будь настоящим блогером. Я всегда беру что?
0: Камеру.
1: Видеокамеру, да?
0: Я всегда с собой беру видеокамеру. А мне вот не смешно. Коллега пострадал в общественном туалете в возможденном состоянии.
1: Это шикарно. Ну, вообще... раз по поводу пострадал, мы говорим.
0: Ну, да, конечно.
1: Значит, как это сказать даже, я не знаю. В общем, появилась новая болезнь офисная.
0: Офисная?
1: Офисная.
0: Это не та, из-за которой сидеть тяжело.
1: Именно офисная, ну как, в том числе.
0: Ну, так это я знаю, но поэтому надо заниматься спортом.
1: Называется синдром мертвой...
0: жабы.
1: Ну, пусть назовем так...
0: попы.
1: Попы, да.
0: Да?
1: Да.
0: Синдром? А у тебя никогда она не...
1: Не. А когда это начинается?
0: А бывает такое, что... Нет, это начинается с ноги.
1: Ну, я не знаю, но пацаны рассказывали, да?
0: Что-то я как-то...
1: Ну, так вот, предупреждают врачи об этом. Из-за длительного сидения ягодичные мышцы постепенно выключаются, теряют тонус, что приводит к болям в пояснице, ухудшению осанки и неприятным ощущениям при ходьбе.
0: Да, так это все так и есть.
1: Все есть?
0: Нет, так я первый год без этого. Она у меня ожила.
1: Это как рассказывают про людей, которые в морге очнулись.
0: Я скажу по-другому. Нет, надо свои заслуги продемонстрировать. Я ее оживил. У меня ожившая.
1: Специалисты рекомендуют не засиживаться. Предлагаю снять сериал. Не засиживаться на месте слишком долго и вставать хотя бы раз в 30-60 минут.
0: Так я же рассказывал про это. У меня жуче болела спина. Я не мог прийти.
1: Да, он реально, он ходил по офису здесь.
0: Ну, вот так, вот так. Я ходил. Я сейчас ходю. Вот, я машину очень редко использую.
1: А то просто перемещался.
0: Да. То есть, фух, и теперь получается,
1: выжившая,
0: что...
1: Да.
0: Ну, да, я с выжившей опой на работе.
2: Если обнимать, то крепко. Если радио, то душевное.

0: Реклама.
1: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
2: Белагропромбанк.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС.бай и по номеру 210.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1
5: 624 10 57.

0: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская, 8.
1: Это долгожданное лето на душевном радио.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: В Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте Sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: Ребят, напоминаем, что у нас открыты дверцы нашей программы. Они у нас есть такие, как в гостях у сказки.
1: Скрипучие.
0: Только мы такие, да, без кокошников. Без кокошников, да. Мы такие, знаете, спасибо, что живой. Это вот мы такие, со Ждановым. Поэтому обращайтесь, рассказывайте свои новости, рассказывайте, из каких городов. Очень интересная география. Вот мы с тобой проспали Александра Саныча, который из Абакана. Мы так и не поприветствовали. Александр, который Саныч. Саша, я не знаю, вы на волне сейчас.
1: Хакасию огромный привет.
0: Да, хоть у нас уже день, у вас там день, вот мы поприветствовали вас. Мы, ну, увлекающиеся натуры, иногда, знаете, там улетаем куда-то в другую сторону вообще, в абсолютную. Так, далее, Светлана, вот тоже тут была у нас, это из города Слуцка. Раньше была вот только Тафа у нас из города Слуцка.
1: А теперь?
0: А теперь двойная Светлана. Светлана в квадрате, я бы
1: привет.
0: Сказал.
1: Это правильно, ты же слышал, что в этом году Светланой ни одного человека не назвали?
0: А что ты их так прокатил?
1: В Беларуси.
0: А чего?
1: Ирин нету.
0: А почему?
1: Светлан.
0: А почему?
1: Ольга одна.
0: Ждан, чего мы здесь сидим? Надо прийти кого-то называть? Так,
1: надо, да? Срочно.
0: Срочно прям. Поэтому... Так, ребята, знаете, что делает завтрак идеальным? Глазунья под любимые хиты. Коллаборация, которую вообще никто не ждал. Она пришла и зажигает. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом душевного радио.
1: Ай-яй-яй. Ваш любимый Гоголь-Моголь будет
0: с глазами.
1: С яйцами, с душевными.
0: С очень. И ищем в магазинах Корона Грин Юнистор 75. XXL, Европа, соседи, простор, а также копеечка, маяк и доброном. Нашли на полке, так не стесняйтесь. Сфотографируйте, покажите в сторис в Инстаграм или присылайте нам в Телеграм-чат с хэштегом. Только вот хэштег обязательно, чтобы мы могли потом найти, когда придет время, душевные яйца, одним словом, через решеточку. И у вас будет возможность выиграть фирменную термокружку по итогу месяца. Так что всем желаем удачи.
1: А фирменная, это значит написано «Душевное радио».
0: Нет, ну там на самом деле клево.
1: Да, клево.
0: Да, там такие яйца непростые. Ой, а душевные.
1: Там что-то еще про танцоров написано.
0: И все равно душевные.
1: Про то, что не мешает.
0: Не мешает абсолютно. Диночка, спасибо вам большое за поддержку. Итак, ребят, все, двигаем вперед. Ждем ваших новостей. У нас в Телеграме «Душевный радиочат» мы называемся. Рассказывайте, что случилось, что как, почему. И обязательно будем с особенным трепетом здороваться с новыми нашими друзьями, которые появятся опять же у нас в Телеграме. Вы приходите, мы видим, когда вы добавляетесь. Можете что-нибудь
1: отметим
0: про себя,
1: вас.
0: Да, рассказать там, а мы уж вам тут набросаем. Ни денег, нет.
1: Ну, погнали.
0: Не, погнали, конечно.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. В Беларуси установлен порядок применения тарифных льгот на импорт овощей. Такое постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили Белта в пресс-службе правительства. Это решение предусматривает освобождение от таможенной пошлины некоторую категорию овощей, ввозимых из третьих стран для продажи в розничной торговле. Функции по выдаче подтверждений целевого назначения ввозимых овощей наделяется Министерство антимонопольного регулирования. В вузах Беларуси 27 июня стартует прием документов от абитуриентов-целевиков. Около 6300 человек поступают по целевым направлениям. Формат проведения приема в последние годы сохраняется. Комиссии будут работать по 2 июля. С 4 по 10 июля пройдут вступительные испытания в устной или практической форме. По творческим специальностям отдельных особенностей для поступающих нет. Они сдают внутренние испытания. Зачисления проведут до 12 июля. Профсоюзные юристы бесплатно окажут правовую помощь по всей Беларуси сегодня. Обращаться можно с вопросами по трудовому законодательству, семейному, пенсионному и жилищному праву. Приемы организуют в каждом районе Минска в определенное время, а подробности в сети. В Питере произошло крупнейшее ограбление в истории России. Сотрудники банка украли 2 миллиарда рублей. Руководитель отделения и ее менеджера выкрали из хранилища почти 9 тысяч инвестиционных золотых монет. Как именно сотрудницам удалось вывести и сбыть почти 160 килограммов золота, остается неизвестным. Полиция до сих пор ищет украденные монеты. И к новостям компании. В Минске много вкусных предложений. Более 70 ресторанов со скидками от 50%. Пицца, суши, шашлыки. Выбирайте на сливки.бай. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Из льна и соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти, салфетки, а также многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5. Это станция метро Первомайская. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 81 копейка, евро 3,19, 10 юаней 4 рубля и 14 копеек, 100 российских 3,77.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта Погода.бай, сегодня в стране переменная облачность. Местами пройдут дожди. В Бресте до 30 с плюсом, в Гродно плюс 27. В Витебске и Могилеве 24 тепла, в Гомеле плюс 26. В Минске сегодня без осадков и до 25 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. А далее на Душевном радио Бодрисимо шоу с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.
0: Реклама. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1.
4: 624-1057.
5: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
0: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

на зеленом сукне. Нет уныния больше в любимой стране. Хватит, граждане, ныне прозябать в тишине. Бодрись, Симашоу!

0: А ведь это же абсолютная безоговорочная правда. И утро здесь будет, естественно, на волне душевного.
1: Будет будить всех.
0: Как я уподобился вот этим вот всем нашим уважаемым коллегам. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
1: Здравствуйте. Да? Да. Несмотря на то, что я так говорю.
0: Да. Ребята, доброго, бодрого, яркого утра. Да, на волне душевного радио. Но мы же без вас вообще никто. Вот зачем мы этому миру, имеется в виду в радиоэфире,
1: без
0: в радиоэфиру, стихи почти получился, без вас. Вот кому все это надо, все это нужно? Поэтому, еще раз напоминаем, мы ждем конкретно ваших интересных новостей. Здесь у нас в Телеграме душевный радиочат. Также мы здесь будем приветствовать новых людей, которые до этого прямо как-то вот стеснялись, говорят, что я туда пойду? Там такие они уже, да? Ого. Почти 5700.
1: Не-не-не, вы все, в любом случае приходите, 5700.
0: Это не деньги, это люди.
1: Родился человек, да? Какой большой, 5700.
2: Ну, у меня, не, у меня, очень, у меня сын 4950 был.
0: Мамочки. Сейчас, видимо, добрал. Сейчас не знаю, как его
1: сдуть. У меня брат младший тоже, да, тоже мощный. То ли 4600.
2: Ну, я опять 100 у мамы был.
0: Бедная мамочка.
1: Бедная мама, да.
0: Так, ребят, нет, это мы про людей. Приходим к нам в душевный радиочат. Рассказывайте о себе. Кто вы, что вы, почему вы. Какие вот, что происходит. Вот у Тафы бабах, я так понимаю, это у вас выпускной, да, в детском саду сейчас. Это вот детки будут во всем этом. Ну, клево, нормально. Тоже хорошо.
1: А прикинь, если бы они в этом, в шариках в этих сами дети были.
0: Что значит в шариках?
1: Ну, в шариках.
0: Внутри?
1: Да. Ты не видел, ты не видел,
0: за извращенное вообще восприятие.
1: Я тебе расскажу. Есть, я просто недавно увидел, мне прислали кто-то в ТикТоке канал ребят клоунов в цирке. И они там видео этих, я не знаю, там, наверное, штук 40. Там, где они всякую фигню творят с шарами всякими вот этими надувают. Они в них залазят, надувают.
0: Не, ну когда большие шары, да. А здесь же, ну как ты туда ребенка поместишь?
1: Может, это вот это, может быть, большие шары.
0: Нет, Жданов, опять я тебе не верю. Вот по Станиславскому притягиваешь за уши и вообще никак.
1: А мне нравится эта мысль. Цветные. Красивые.
0: Все, вот это. Все, что знал, рассказывал. Приходим в душевный радиочат в Телеграме. Новых друзей мы обязательно отмечаем, рассказываем о вас, приветствуем, безусловно. Ну и ваши новости, что в жизни.
1: Радуемся вашим новостям.
0: Да, и если вы знаете, что где-то звучит волна душевного радио, тоже рассказывайте, чтобы мы туда с лопатами приятной неожиданности прибежали. Это вот примерно так у нас в голове.
3: Реклама. Что для вас значит работа? Когда просыпаешься утром с охотой?
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
5: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
6: Давай безлимитный гейминг.
7: Давай. Шеринг.
6: Чатинг.
7: Стриминг.
6: Скроллинг.
7: Киссинг.
6: Лавинг.
8: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
9: И кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
10: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
11: Душевное радио. Душевное радио. Классика хитов.

0: Слушай, ну вот так вот всегда вот напросишься, а потом сидишь, завидуешь людям. Я сейчас объясню, почему. Вот Серега наш, 235,
1: да,
0: из города Гомеля, приехал на сервис глушитель приварить.
1: Так, допустим.
0: Красавчик, я завидую. У меня с глушителем какие-то неполадки в моем съемном автомобиле.
1: А, в автомобиле.
0: А так как, да, мой автомобиль, он не мой, да, и...
1: А тебе все равно.
0: Нет, мне не все равно. Я, конечно, переживаю, но он же не мой, я за него, ну, плачу.
1: Да. Переживаю, но не от всего сердца.
0: От всего сердца. Ну, хозяину помещен. Ну, говорит, блин, пока времени нет. Поэтому у меня с глушаком тоже какие-то неполадки. Я езжу очень громко.
1: А город подумал, учения идут, называется. Да.
0: И у меня сейчас дилемма. Так как я человек очень воспитанный и скромный, чего не скажешь по внешнему виду. Что ты ржешь? Я скромный человек вообще. И очень боязливый, кстати. То, ну, Серега вот потревожил душу. И поэтому что получается? Я стараюсь приезжать домой вечерком. Не поздно.
1: Когда все спят.
0: Нет, наоборот. Когда вечерком не поздно, еще все шумят, а-а-а, там музыку, ну, слушают. Да, да. И я под шумок со своим шумком,
1: да,
0: паркуюсь. А, ну, а машина почти представительского класса, все-таки Камри, да?
1: Да?
0: Хоть и старая. Ну, такая, 92. Вот, и все на меня так оглядываются, а я чувствую себя вообще неловко.
1: Это приехал я,
0: да,
1: смотрите!
0: И это продолжается уже 2,5 месяца. Я не знаю, он или прогорел там, да, или что-то.
1: Ну да.
0: Ну, очень громко, я тебе могу сказать. А ничего сделать не могу, потому что...
1: Ну, не мне сегодня с таким звуком, как ты рассказывал.
0: Да.
1: Люди стояли напротив прямо окна.
0: Это я
1: ехал?
0: Я
1: не знаю, что они делают.
0: Я под твоим окном сегодня не
1: да
0: ехал.
1: Да нет, там что-то разметку они снимали с дороги или что, блин. До 2 часов ночи, пока я не уснул, вот они... Вообще, можно такое делать?
0: Кстати, вариант... Почему бы и нет, у тебя под окнами завестись?
1: Не надо!
0: А почему? Ну, это нормально. Ну, вот так.
1: Далеко
0: вот, так
1: идти
0: вот,
1: будет до дома.
0: Вот видите, вот так вот бывает, когда человек, и теперь Серега будет ездить тихонечко, да, Серый? Ты будешь подкрадываться.
1: Потому что будет ездить на слоне, там, которого ему предлагают,
0: да, нет,
1: купить.
0: Да, там, купи слона, да, это старая такая. Это к чему такое? Просто по приколу там, да, завязали? Еще и пешеходный переход. Ну, красавцы. Обожаю людей креативных, вот таких. Серега, передавай привет там в этот автосалон. Всем привет передают Гомель. Елена написала. Окей. Еще какие новости у вас там где-то что-то есть, рассказывайте нам в Телеграме, мы оформим.

0: Реклама. Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
1: Бывают встречи, которые особенно согревают сердца. Душевный фестиваль возвращается 16 и 17 октября в Минском дворце спорта. Три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Торопитесь на праздник, который нельзя пропустить. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море. О коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
5: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен Диавен.
6: Реклама. Лекарственный препарат. Имеется противопоказание и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: из города Могилева Наташа написала. Доброе утро, Могилев беспокоит? Вообще не беспокоит. Хороший город.
1: Это прекрасно.
0: Меня зовут Наталья. Сегодня ночью на пересечении Якубовского, Лазаренко, проспект Мира открыли дорогу и круговое кольцо, где установили танк. Поставили его на прежнее место. Я точно знаю, что это было очень важно для могилевчан. Ну, Даша, спасибо большое. Вот такие вот новости мы всегда ждем.
1: Пересечение Якубовского, Лазаренко и проспект
0: проспекта Мира. Mm-hmm. Да, там всегда стоял танк, да, да, там была реконструкция. Вот, сейчас открыли круговое кольцо и поставили на место танк.
1: Реконструировали, и танк вернули.
0: Да, это очень важно. Могилевчане, поздравляю. Я вот, кстати, совсем скоро вот буду там у
1: вот
0: друзей именно на автомобиле. Въезжать именно с той стороны буду. Посмотрю, оценю то, тоже отпишусь.
1: Просто огненно.
0: Татьянка написала, хочу отписаться. Не надо, Тань.
1: Не-не-не, не отписывай. Лучше в смысле, она по поводу карты.
0: Так я тоже самое, которую Дима мне раскладывал по поводу, будут ли готовы на этой неделе документы мужа на работу. Он едет на работу, но те документы не готовы. Но на работу он все же едет.
1: Видишь, а там была карта, если ты помнишь. Да нет.
0: Да нет, да, да. Ну, смотри, Тань, ну мы же в любом случае способствовали вот этому волшебному пенделю.
1: Да.
0: Что, наконец, мужчина поехал
1: на работу. Правильно? Все-таки едет.
0: На работу. Муж такой, на работу, на работу. Да, все, ребят, спасибо большое. Было клево, здорово, хорошо, тепло и бодро.
1: На сегодня это все вроде бы.
0: Да, на этом на сегодня все. Услышимся в пятницу. Пока.
2: Адьос. Они большие. Они блестящие. Почти лысые. Они здесь. Антон Жданов и Дмитрий Санкович. Бодрее всех! Душевное радио. Классика.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Здравствуйте. Президент сегодня проведет ряд встреч. Первая с Андреем Воробьевым, губернатором Московской области, которая занимает первое место среди российских регионов по объему товарооборота с Беларусью. Напомню, еще в 2023 году на переговорах с губернатором белорусский лидер сказал, что Московская область для нас архиважна. Минск принимает 13-й форум регионов Беларуси и России. Главная тема форума в этом году – экономическое взаимодействие регионов, основа устойчивого развития Беларуси и России. Сегодня запланирована работа 10 тематических секций, посвященных различным направлениям белорусско-российского сотрудничества – от промышленной кооперации до социальной политики, образования и здравоохранения. Завтра состоится встреча председателя Совета Республики Натальи Качановой и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с руководителями органов госвласти, субъектов РФ и регионов Беларуси. Также в этот день пройдет пленарное заседание. Особое внимание обратить на жаркую погоду призывают спасатели грибников. С собой в лес важно брать запас воды, еды и медикаментов. А еще оставить свои координаты близким перед выходом из дома. За этот год спасатели нашли в лесах около 37 человек. Сейчас бойцы в режиме повышенной готовности. Собираться в поход в лес нужно особенно тщательно и обязательно брать с собой заряженный мобильный телефон. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Событие, которое объединяет поколения любимыми мелодиями, пройдет уже в третий раз. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств. А 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут три больших концерта: «Звездный шансон», «Душа народная» и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Спешите за билетами. Новость представлена билетным оператором Ticket.pro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятия на любой вкус в нашей афише. И к новостям компании. 3 июля в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет 20-й фестиваль «Багратион», приуроченный ко Дню независимости Республики Беларусь. Вас ждет насыщенная развлекательная программа, масштабная военно-историческая реконструкция и катание на танке. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка». Билеты на сайте «Линии Сталина». И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 81 копейка, евро 3,19, 10 юаней 4 рубля и 14 копеек, 100 российских 3,77.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, местами пройдут дожди. В Бресте до 30 с плюсом, в Гродно плюс 27, в Витебске и Могилеве 24 тепла, в Гомеле плюс 26, в Минске без осадков и до 25 тепла. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
2: Порядок дня. Подъем в 6 часов утра.
3: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
4: Ненаказуемо.
0: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: На Озон «Ораспродажа». Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Плед «Комволь» за 29. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бэй по телефону 8017-388-7794.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.

0: Видеобелл.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобелл.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Давай безлимитный гейминг.
4: Давай. Шеринг.
3: Чатинг.
4: Стриминг.
3: Скроллинг.
4: Киссинг.
3: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Премьер-министр Александр Турчин по поручению президента вручил госнаграды педагогам, студентам и курсантам, передает Билта. Наград удостоены преподаватели учреждений вузов за значительный личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и развитие творческих способностей талантливой молодежи. Также отмечены студенты и курсанты, которые уже на этапе обучения показали выдающиеся результаты в науке, творчестве и общественной деятельности. В дни форума регионов Беларуси и России на площадке Белэкспо будет работать масштабная выставка-ярмарка товаров белорусских и российских производителей. Свою продукцию представят более 160 предприятий. В экспозиции участвуют все области Беларуси и город Минск, а также крупнейшие отраслевые холдинги. Российскую сторону представляют предприятия из Владимирской, Калининградской, Псковской, Тульской областей и Краснодарского края. Выставка будет открыта в субботу с 11 до 18.00. Вход свободен. Легендарный поезд Победы снова в городах Беларуси. 10 тематических вагонов, каждый о разных этапах боевых действий, жизни в тылу, партизанском движении и концлагерях. Экскурсия длится 45 минут. Завтра поезд Победы ждут в Гомеле. Всего же за 2 недели путешествия по Беларуси состав побывает в 7 городах. Завершающей точкой маршрута станет Минск. Администрация одного из зоопарков в Китае попыталась выдать осла за зебру. Поддельная зебра находилась в вольере с другими ослами, и гости зоопарка сразу же поняли, что это тоже осел. Ролик с перекликающимися животными быстро стал вирусным в сети, и пользователи начали издеваться над зоопарком. После разоблачения в питомнике признались, что не пытались ввести посетителей в заблуждение, а только хотели привлечь внимание. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 81 копейка, евро 3,19, 10 юаней 4 рубля и 14 копеек, 100 российских 3,77.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность. Местами пройдут дожди. В Бресте до 30 с плюсом, в Гродно плюс 27. В Витебске и Могилеве 24 тепла, в Гомеле плюс 26. В Минске без осадков и до 25 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. А далее на душевном радио «Недушный день» с Ольгой Шибека.

0: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда. Ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
2: Белагропромбанк. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Доброго дня!

закату. Вижу голубеющую даль, нарушать такую просто жаль.

0: Недушный день.
1: Все Саши сейчас сияют, как солнечные зайчики, предполагаю. Так и да, во фристайла тоже нет никакого ракомакафо. Это все наши ослышки. Или «Монде грин», тоже такой термин есть, когда мы не знаем языка, не знаем этого слова, мозг что-то похожее придумывает, чтобы мы могли себе это объяснить. Ассоциативно работает. Но так и в песне не «Саня» поется, а «Сани», то есть «Солнышко» или «Rock the microphone». Ну, в общем, встречает это сплошь и рядом. Так пускай сегодня, даже если в чем-то мы до конца не разбираемся, пускай наш мозг придумывает такое логичное и радостное объяснение всему непонятному, что вокруг может вдруг произойти. Но пускай только хорошее происходит, и мы сами начнем это сейчас генерировать, потому что на душевном радио начинает работать час, а потом еще один час душевных, таких теплых, обеденных приветов. Вспоминайте, кого и с чем сегодня, 25 июня, будем поздравлять, и пишите в телеграм-чат. Радийный, жду сообщения.
0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Что для вас значит работа? Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
0: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель. Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарство препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмед препараты.
5: 28 июня Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ерип или у распространителей.
6: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
7: На Озон Ораспродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Планшет Honor за 459. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Бывают дни, когда мир ощущается буквально на кончиках пальцев. Он будто искрит, он будто по-другому нам открывается, и мы уже становимся не оброшенными бронёй взрослыми людьми, а какими-то суперчувствительными мембранками, какими-то оболочками. Обострённые рефлексы хотят и петь, и тревожиться, и отдыхать, и плакать, и от счастья, и ругаться, и любить, и жить. В общем, всё одновременно. Весь спектр нам нужен сразу. Ну, девчонки меня прекрасно поймут, но и в семье Надежды сегодня тоже вот так вот спектр эмоций зашкаливает, потому что совсем другие ощущения уже у этого дня. Много-много лет Надежда помнит 25 июня. Сколько лет, я точно не знаю, но почему помнит? Потому что в этот день у нее появилась на свет доченька Маргарита. Маргарита, здравствуйте! Мама вас поздравляет! Жемчужинкой и цветочком своим называет, и бусинкой, и росинкой, и капелькой, и травинкой, и солнышком, и счастьем, и радостью большой, сладостью ее жизни. Очень вас любит, вечно будет любить. Она счастлива бесконечно, что вы у нее есть. Ну и счастливы не только мама, но и папа, и братик, и дедушка, и бабушка. И сегодня вместе с душевным радио вы встречаете Новый год своей счастливой, радостной жизни. Ну, конечно, очень бы хотелось, чтобы рабочий день у вас, вашей семьи поскорее закончился, и вы начали праздновать. И вот как отпраздновали сегодня, так дальше в лето и нырнули. Пускай у Маргариты, не знаю, сколько Маргарите сегодня исполнилось лет, но она, раз как цветочек зовется, то пускай она цветет не только летом, а в любую пору года. Пускай будет тем нежным, вот таким оберегаемым, любимым, вечно цветущим, суперздоровым, супериспящимся растением, таким не тепличным, да, пускай и дождик попадает, и где-то и гром рядышком гремит, но вы знаете, что в семье всегда вас приведут в форму, подпитают, помогут, оберегут и, конечно, расцелуют. Ну, а мы сегодня принимаем поздравления не только вот так вот на всю страну. Мы еще можем с вами лично кому-то привет передать на всю страну в прямом эфире. Хотите воспользоваться такой возможностью? Звоните на эфирные наши телефоны и будем живьем, голосом поздравлять своих людей с тем хорошим, что у них в жизни происходит. Номера эфирные есть на сайте душевное-радио.бай. Заходите и звоните.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Skyline Cinema приглашает вас окунуться в мир незабываемых впечатлений и яркого кино. Комфортные залы, вкусный попкорн и уникальные мероприятия. И хорошая новость для тех, кто ценит комфорт и свой бюджет. Теперь попасть в мир кино еще проще. Пенсионный билет в Skyline Cinema всего от 11 рублей. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Ждем вас!
2: Мы ножки, мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли, как же летом наша жизнь нелегка.
3: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм».
4: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэп получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
5: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by. Белагропромбанк.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

0: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.
1: «Привет в обед» на душевном радио
2: с Ольгой Шибека.
3: Чтобы в конце лета вдруг не опомниться, чтобы количество купаний, загораний и съеденного мороженого превышало количество пальцев на руках и ногах, нужно что-то делать с этой летней низкой продуктивностью. Ну, приучали нас к ней все детство. Ну, так отучаться уже пора. Хотя бы, ну, хоть на прогулочку надо сходить раз в недельку. А лучше вообще каждый день. Какая погода чудесная. Вот как это сейчас делает Наталья. Написала нам в Инстаграм, что в эти минуты гуляет с семьей в парке Жилибера в Гродно. Всему парку Жилибера в Гродно мы, Душевное радио, отправляем большущий такой летний солнечный привет. Наталья еще привет передает всем, кто рядом бегает, детям, мужу, семье. Скажите, Наталья, отдохнуть бы немножко от всей этой компании, хоть на денек, но пускай летом у вас будет такая возможность. Бабушкам и дедушкам тоже нужно привет передать, чтобы они, надеюсь, они хорошо себя вели и сберут детей на лето хоть на какое-то количество дней. И вы с мужем тоже можете отдохнуть. Будет что вспомнить, да? Но я надеюсь, что в эти минуты вы тоже организуете себе и мороженое, и пикничок, и создадите такое крупное, приятное, теплое воспоминание вместе с Душевным радио. А я жду ваши приветы в телеграм-чате. Радийно пишите, кого и с чем сегодня, 25 июня, в четверг, будем поздравлять.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Давай безлимитный гейминг.
4: Давай. Шеринг.
3: Чатинг.
4: Стриминг.
3: Скроллинг.
4: Киссинг.
3: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
6: Пока одни просто хранят деньги, другие их уже приумножают. До 14%.

0: Приобретайте надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Недушный день.
1: Почему-то кажется, если в меню какого-нибудь необычного ресторана появится блюдо под названием «Жареное солнце», найдутся желающие отведать сей деликатес. Но потому что бизнес очень быстро понимает, нас, людей, надо удивлять, чтобы мы пришли, попробовали, всем вокруг рассказали. Ну и вот так как-то и получается. Если посмотреть, можно на прилавках увидеть сейчас в Беларуси и сыр с кофе. Это не попытка в попыхах позавтракать, а вполне реальный продукт, который выпускают в Кареличах, или еще колбаса с углем. Да, уголь тот самый темный, он линии узора добавляет ломтиком, они выглядят такими мраморными, такая необычная мясная тарелка может получиться, или халва со вкусом шкварок и лука. Может, вы пробовали? Но мне кажется, наверняка пробовали мороженое драник. Это вкус жареной картошечки, ванильного мороженого. Все это как-то вместе. Но мне кажется, я уже стала фанатом этого вкуса. Не раз пробовала. И как-то можно убедить себя, что и поел. Ведь по калориям так оно и получается. Так мороженое, оно такое весомое добавляет нам немножко энергии. Да, будем говорить, что энергии. Ну, а в целом, мороженое тоже можно жарить. И оно, да, уже вполне знаменито в мире таким своим проявлением. Плотный шарик мороженого сильно замораживают, панируют в стружке кокосовой или кукурузных хлопьях и заворачивают в тоненькое тесто. Быстро его обжаривают во фритюре до такой тверденькой золотистой корочки. И получается, внутри шарик остается замороженным, потому что все это делают быстро. О, шок, я тоже удивлена, что он не тает, шарик мороженого внутри. Ну, а снаружи хрустящая корочка, да, есть такое жареное мороженое. Ну, а более современную версию, думаю, тоже многие видели, как на глазах у нас на многих ярмарках, фестивалях готовят на специальных металлических плитах, так очень охлажденных, жидкую молочную смесь. Она в процессе на столе замораживает, туда можно добавить и шоколад, и печеньки, и фрукты, и потом лопаточками так мелко все это рубят, и процесс чем-то напоминает жарку. Поэтому вот эту застывшую массу можно потом свернуть в рулетики и подавать. Надеюсь, аппетит я вам немножечко так разогрела, как раз будет время сейчас выйти за любимым десертом. Ну а потом напишите нам в телеграм-чат, какой у вас любимый летний десерт. Устроим такую перекличку в любимых вкусах, ну и заодно пишите привет и передавайте туда же, в телеграм-чат. Мы их соберем и в следующем часе обязательно озвучим.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Считайте выгоду июня. В комплексе «Минск-Мир» особые условия на покупку жилой и коммерческой недвижимости, а также на бизнес-апартаменты. При первоначальном взносе 60%, выгода 6%, а если больше, и выгода больше. Плюс рассрочка на остаток до 30 месяцев, без увеличения стоимости. Успейте до конца июня. Звоните прямо сейчас. 7675. Сайт minskworld.by.
2: Сверим время. Час дня.
3: Вы слушаете «Душевное радио».

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый день. Беларусь готова к дальнейшему развитию сотрудничества с Московской областью. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, передает Билта. Товарооборот между сторонами составляет 15 миллиардов долларов. Все остальное – вся Россия. Президент отметил, что если необходимо, наша страна всегда готова помочь российским регионам. Бесплатные консультации для малообеспеченных граждан проведут адвокаты завтра по случаю Дня образования адвокатуры Беларуси. Акция пройдет в первой половине дня в форме устных консультаций по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами. Подробная информация о проведении акции в каждом регионе будет размещаться на сайтах территориальных коллегий адвокатов. Камеры контроля скорости работают сегодня на 10 участках в Минске. Так, радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Пушкина, Жукова и на Партизанском. А еще камеры установили на Ваупшасова, Орловской, Козинца, Притыцкого и на МКАД. ГУСовская инспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Самый высокий в Беларуси скалодром на открытом воздухе открыли в Могилеве. Новый спортивный объект разместился на территории Сдюшор-Виктория. Он расположен по улице Индустриальной. Высота скалодрома 17 метров. Это сопоставимо с высотой пятиэтажного дома. И к новостям компании. Бренд «Луч» представляет особую коллекцию часов «Брестская крепость». Это не просто часы. Это осязаемое воплощение великого подвига, память о котором продолжает жить сквозь время. Тираж всего 400 экземпляров, 200 в исполнении сильвер-матовая сталь и 200 роуз-голд, червоное золото. В дизайне ключевые символы цитадели. Часть средств от продажи будет направлена на поддержку мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Доставка еды просто и выгодно. Более 70 ресторанов со скидками от 50% в Минске на сливки.бай. Порадуйте себя выгодными вкусностями. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 81 копейка, евро 3,19, 10 юаней 4 рубля и 14 копеек, 100 российских 3,77.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность. Местами пройдут дожди. В Бресте до 30 с плюсом, в Гродно плюс 27. В Витебске и Могилеве 24 тепла, в Гомеле до 26, в Минске без осадков и плюс 25. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: Дом, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Доброго дня.

0: Недушный день.
1: Невидимые прикосновения ОФ-лучиков улавливают метеорологические станции. Но и сегодня индекс выше, чем был вчера. То ли еще будет. Какое потепление нас ждет на выходных и на следующей неделе. Но все, веерочки достанем все. Лед нужно уже замораживать. Будем просто его с собой постоянно носить. Ну и кондиционером тоже придется поработать. Но от солнца можно и нужно, кстати, защищаться. Вспоминаем, для чего придумали заветные три буквы SPF. Уже есть и в стиках SPF, и в виде спреев. Просто можно, как в Азии, какие-нибудь маски, балаклавы, шляпы, очки, перчатки, чтобы укрыться от солнышка. Но мне кажется, это не по-нашему. Ну, как-то не по-нашему скрываться от того, чего так долго ждали. Мы ждали потепления. Мы хотели приобрести такой здоровый, золотистый, может, даже бронзовый, а может, у кого-то шоколадный загар, чтобы жизнь стала немножко слаще. Ну, а подсластить себе четверг можно и по-другому. Пишите в телеграм-чат Душевного радио, добавляйтесь туда. Он с тремя алыми сердечками, но пора уже, наверное, на солнышке немножко переименоваться, потому что жара в стране. Наконец-то пишите, кому сегодня будем передавать привет, и сделаем в этом часе все.

0: 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
1: На Озон о распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Мыло жидкое Кикс за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
2: Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС.бай и по номеру 0890.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Слушай свое.

0: красотки и кокетки, шатенки и брюнетки, блондинки бесподобно хороши.
1: Ирины и Наташи, Татьяны, Юли, Даши, вы розы и бальзам моей души.

Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Туда, где мечтали и не ждали, пускай только сегодня денежки приходят. Но все продвинутые в раскрытии финансовых чакр люди уже заварили кофе с корицей, уже готовы встречать этот денечек и делают все, чтобы пополнения какие-то приходили. Но не знаю, можно, наверное, попытаться листочки натереть на денежном дереве, чтобы все получилось, да, чтобы какие-то прибавления сегодня появились. Но в целом кто-то к звездам обращается, да, чтобы посмотреть, что ждет впереди. Но в сети появилась информация, что возвращается к нам ретроградный Меркурий. Период с 29 июня по 23 июля, второй раз уже в этом году, планета войдет в фазу ретроградного движения. Ну и что в этот период не нужно делать? Не нужно подписывать контракты, крупные договоры. Не стоит какие-то сделки с недвижимостью совершать, вступать в брак, между прочим. Покупать бытовую технику и автомобили. Это как бы одинаковые риски, что вступить в брак, что прикупить автомобиль. Еще не стоит запускать новые проекты и ездить в путешествия и кредиты брать. В общем, ставим жизнь на паузу с 29 июня, но пока еще несколько дней у нас впереди есть. Ретроградный Меркурий начнется в понедельник, а понедельник и так день нелегкий. Делаем все, что можем именно сегодня, именно сейчас. Поэтому... А, кстати, в противопоказаниях нет такого пункта, как нельзя передавать приветы на душевном радио. Всегда они будут актуальны в любые ретроградные или еще какие-нибудь фазы планеты и планет Солнечной системы. Поэтому будем вот вместо всего этого свою энергию на поддержание настроения направлять. Как это делает Елена? Коллеги вместе с Еленой, может, даже под предводительством Елены, поздравляют с днем рождения Дмитрия Груслица из Минска. Здоровья, любви и достатка. Видите, достатка вам желают. Но, ой, чтобы никакой грусти на лице, добавлю от себя. Обычно люди с такими фамилиями самые веселые. Приходится учиться радоваться жизни. А вот людей с веселыми фамилиями, смешными, по моему наблюдению, объединяет какая-то обидчивость. Согласны? Есть что добавить? Ну тогда пишите в ТГ-чат. Обсудим.

0: Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает. Светофор.
1: Душевный фестиваль возвращается. 2 дня, 3 концерта. Звездный шансон, душа народная. Танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября, Минск. Дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-10-57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: А я скучаю по такому нетерпеливому ожиданию, когда и двери открываешь, и уже весь ерзаешь на пороге, ждешь своего человека, ну когда же он, когда придет? Ну и понять, что по нам кто-то скучал просто. Но это сейчас проявляется в десятках пропущенных, в непрочитанных сообщениях тоже. Не осуждаем, сами такие. Каждому человеку нужна эмоциональная связь. Даже самому взрослому, самому лысому дяденьке в костюме тоже. Надо обязательно вечером рассказать своему человеку, как прошел день. Пожаловаться на коллег, возможно, получить долгожданные объятия обязательно. И вот Наталья поздравляет своего брутального, ну, возможно, и не пузатенького мужа Виктора Семашко с тем, что у него самая лучшая жена. Ну, я наверняка уже так читаю между строк, заботливая и вкусно вам готовит. Ну и желает вам, Виктор, плодотворного дня, побольше денег, здоровья. Вот настоящая хорошая жена, вы знаете, какая? А вот такая, которая может вместо того, чтобы дома убирать, готовить еду, просто отдохнуть, полежать. Что-то интересное посмотреть, выспаться. А еду в любом случае можно заказать или устроить разгрузочный денек. А еще холодники. Какая пора чудесная. Обожаю.

0: самый быстрый и легкий обед, ужин, это и завтрак. Вот такая хозяйка. Сразу понятно стало. Летний, приятный, холодненький. Из того, вот, что было под руками, да, обычно так оно и происходит. Поэтому, Наталья, получайте удовольствие от жизни. Уверена, Виктору с вами правда повезло. Ну и, конечно же, денег побольше. Это мы тоже добавляем такого желания, усиливаем его, отправляем во Вселенную. С днем рождения сегодня еще поздравляют Кристину Валерьевну из Гомеля. Желаю это, Оксана, вам. Замечательный этот день, настроение отличного, успеха в делах, исполнение желаний. Они бывают совершенно разные, эти желания. Может быть, вы давно хотели попасть на какой-то мастер-класс, на концерт. Пускай вас туда пригласят. Ну, а чтобы люди не догадывались о ваших мечтах, чтобы не было расстройства, чтобы подарили не то, не так. Сейчас очень много есть сервисов, в которых красивенько так оформляются ваши желания. Не обязательно просто сообщение, а можно и просто в сообщении список написать. Там можно бронировать подарки. То есть вы, как именинник, человек, у которого приближается какой-то такой весомый повод, можете написать вот этот в интернете, задать такой поиск, составление wish-листов, карты желаний, подарков на день рождения. Вот. И там есть специальные сайты, куда мы вписываем пожелания, и людям скидываем просто общую ссылочку на вот это вот, на эту страницу. И потом каждый выбирает себе то, что ему больше подходит, что он вам хочет подарить из вашего же списка. И так, кстати, очень удобно. Практикуйте. Можете так вот на будущее себе запланировать, чтобы подарки были все очень-очень долгожданными и нужными. А Дмитрий тоже нашел, с чем поздравить себя и весь дом номер 6 по улице Якубова. Там делают капитальный ремонт. Ну и, естественно, строителям передают большущий привет. Очень хочет, чтобы они наконец-то начали вкладываться в график. Тем самым они пока немножко ставят под угрозу отпуск Дмитрия, так я понимаю. Но мы же знаем, что такое капитальный ремонт. Для чего эти все строки и сроки пишутся? Это не для нас с вами. Это они для себя такие приблизительные составляют график, когда нужно наконец-то подумать, как, да, что нужно в этом доме сделать. Ну, а я желаю, чтобы, ну, хотя бы к августу с ремонтом капитальным все у вас уже было более-менее понятно. Ну, а к августу какого года, это неизвестно.
1: Душевное радио. Слушай свое.
2: Всем привет, я Анна.

0: Если примета, то к деньгам. Если радио, то душевное.
1: Чихуахуа. Чихуахуа.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: С Ольгой Шибека.
2: Помню в детстве на дни рождения, ой, в кафе под эту вот песню «Чуауа» впервые в жизни появился он в моей жизни, аниматор. Раньше нас с друзьями всегда развлекали родители. И везде, куда бы мы ни пришли, всегда праздники были дома. Мама с папой готовили стол, потом развлечения. Но, а дальше мы уже сами развлекались. Чем старше становились, тем больше было развлечений. Да и вообще для счастья вполне хватало в детстве радио за столом, пока новости ели торт, а на песнях уже танцевали. А вот аниматор, девушка, появилась словно из инопланетного корабля. Невиданная такая профессия. Но как мы за ней повторяли движение, до сих пор вспоминаю. Потом оказалось весело уже в конкурсах участвовать. Что там такое необычное, наверное, планирует сегодня сделать с гостями «Надежда» и «Страховой Таск». И практически Таск, но таксист Серега из Добруша от Кирилла вам огромный привет и поздравления. Он отправляет вот в ваши дома, в ваши семьи. А Наталья привет отправляет мамочке Людмиле и сыну Даниле в деревню Антоново. Они сейчас там. Наталья работает, а сынок Данила наслаждается успешным закрытием сессии в БГЭО. Это огромная гордость для семьи, для мамы, для бабушки. Все у вас получилось, Данила. Теперь вы еще и собираетесь не расслабляться, ну, либо семья вас так настроила, что так лето нужно использовать максимально продуктивно. Есть такие люди, которых хватает сил летом что-то делать. Восхищаюсь вами. Ну, в общем, впереди у Данила ГАИ. У Данила будет сдавать на категорию С вот так экзамены, опять очередные. Успехов вам в этом труде. И мамочка так намекает легко. И удачи в поиске работы. Сразу понятно, что Даниле уже пора бы и работать, и жизнь свою налаживать. Правильно, нам маменькины сыночки не нужны. Правильно, Данила? Взрослеем, успехов вам мы тоже желаем в душевном радио. А Иван огромный привет строителям Кириллу и Виталику отправляет. Пишет, вы радуете людей своими профессиональными качествами, а мы вас порадуем отличной музыкой. Ну хорошо, он так написал, Иван. Но действительно, должны все выполнять свою работу хорошо. Ну а чтобы хорошо получалось, нужно иметь настроение. Поэтому чем мы с вами занимались эти часы? Создавали то самое настроение себе и всем, кто нас слышал. Большущий привет от душевного радио. Машу вам в камеру рукой. И желаю, правда, вот чудесного настроения, чтобы там над вами сейчас не висело, какие отчеты, какие дела. Давайте думать о приятном, о лете.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый день. Президент встретился с председателем Совета Республики России Валентиной Матвиенко. Как передает Белта, речь шла в том числе и о происходящем в эти дни форуме регионов Беларуси и России, который принимает Минск и Минская область. По словам главы государства, этот форум приносит россиянам и белорусам миллиарды рублей. Александр Лукашенко подчеркнул, именно благодаря прямому сотрудничеству регионов Беларусь и Россия сохранили теплые дружеские отношения. Более 11 тысяч пассажиров перевезли прямыми поездами по маршрутам Смоленск-Орша, Смоленск-Витебск. Напомню, их запустили 2 апреля. Как отметил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации России по экономической политике Иван Абрамов, в работе и новые маршруты Великие Луки-Полоцк, Брянск-Гомель. Также ведут активную работу по формированию единого бесшовного транспортного пространства союзного государства. В ГАИ Минска предложили запретить движение грузовиков с массой более 3,5 тонны по второй полосе на отдельных участках МКАД. Речь об отрезках от Кижеватого до Смислочской, а также от Долгиновского тракта до проспекта Победителей. В правилах дорожного движения уже есть запрет на движение грузовиков по другим полосам левее второй. Сейчас, чтобы предотвратить возможные аварии, решили ужесточить эти правила. Групповой этап чемпионата мира по футболу продолжается. Накануне Швейцария обыграла Канаду 2-1, Босния и Герцеговина была сильнее Катара. Финальный счет 3-1, сборная Марокко одолела Гаити 4-2. За счетом 0-3 завершились матчи Шотландия-Бразилия и Чехия-Мексика. Также ЮАР победил Южную Корею 1-0. Сегодня в 11 вечера пройдут игры Эквадор-Германия и Кюрасао-Кот-д'Ивуар. В 2 часа ночи Тунис встретится с Нидерландами, а Япония со Швецией. В 5 утра Турция сыграет с командой США, а Парагвай встретит с Австралией. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 81 копейка, евро 3 рубля 19 копеек, 10 юаней 4 рубля 14 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 77 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, кратковременные дожди и грозы пройдут лишь по северо-востоку. Ночью плюс 8-17, а днем в Бресте плюс 30-32, в Гродно 28-30, в Гомеле 25-27, в Витебске 23-25, в Могилеве 26-28 тепла. В Минске без осадков и 25-27 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.

0: смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Доброго дня!

0: outside is raining, but inside is wet.
1: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Hello?

0: Недушный день.
1: Безопасное место, оно ведь должно быть у каждого человека. Возможно, как-то его солью вокруг себя на работе нарисовать. Может быть, это дом родителей, куда хочется постоянно возвращаться. Или даже у вас дома какое-то креселко или гамак, рядом книги, стеллаж или любимый телевизор. И так хочется в этом самом месте восстанавливаться, правда, и быстрее бы уже туда. Но к концу недели, естественно, усталость какая-то и пробивается. Даже сквозь, как бы казалось, нечего, не через что пробиваться, а облака мы не наблюдаем на небе. Там как-то солнышко еще пару минут назад сияло. Сейчас посмотрим, что там. А вот солнышко уже и спряталось, да. Как быстро меняется погода, а мы тут и не знаем. Но вы точно знаете, у вас за окном сейчас что происходит, можете рассказать в нашем телеграм-чате. А еще туда продолжают прилетать приветы друзьям, подругам, коллегам. И вот Денис огромный привет отправляет своей любимой Олюшке, не мне, и сынульке Тихону, с которыми вместе сейчас на даче. Вот то самое безопасное место у ребят есть. Пишут, что жизнь – кайф большими буквами. Но хоть кто-то вкусил сегодня кайф лета, мы за вас очень рады. А Елена тоже сейчас получит привет от Танюши, от подруги. Пусть настроение будет классным и хорошим. Обожаю тебя. Татьяна, между прочим, добавилась вот буквально пару минут назад к нам в телеграм-чат. Мы тоже вам очень рады. Добавляйтесь и вы туда, потому что в этом часе... в этом часе на душевном радио пройдет музыкальный квиз. Что от вас будет нужно, расскажу чуть позже. Но пока приоткрою такой завес тайны, можно прокручивать в голове любимые композиции, вспоминать, кто же их исполняет. Да-да. А еще можно придумать уже сейчас какое-нибудь необычное задание для ведущей, которое мне придется выполнить. Но об этом чуть позже. Пошла готовить квиз.

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
7: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм».
8: Пока одни просто хранят деньги, другие их уже приумножают. До 14.

0: пару кликов в приложении MyTechno. Выбирайте надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Музыкальный квиз на душевном радио.
1: Долгожданный музыкальный квиз в эфире. Я, честно говоря, в предвкушении, потому что расплачиваться с победителем мне. Но прежде чем я хорошенько обдумаю эту идею и от нее откажусь, думать блондинкам вредно, напомню правила. Сейчас вы услышите три композиции, которые заглядывают в эфир душевного радио периодически, когда-то точно слышали. Ваша задача — понять, кто их исполняет, и одним сообщением в телеграм-чат душевного радио их написать. Исполнители нас интересуют без исправлений. Ну и, конечно, все имеют право принимать участие в этой игре, потому что, ну, приз такой интересный. Потом победитель, тот, кто первым пришлет правильный ответ, ТГ-чат родийный, ой, тому, с тем придется мне лично общаться. Получать задание от вас буду. Любое, на что хватит фантазии, мне придется выполнить. Поэтому фантазию включаем. Музыкальный вкус тоже свой активируем. Какими там ритуалами нужно постучать себя по щечкам, как-то с коллегами вместе соединиться. Ну и давайте уже делать громче, если готовы. Вы готовы? Поехали!
0: Музыкальный квиз на душевном радио.

0: очевидно, по-моему, что хочу уже быстрее выполнить ваше задание, потому что, ну, такие знаменитые выбрала для вас треки, точно, не запутаемся. Почему-то у меня огромная уверенность, что правильных ответов будет много. Пока вы пишете в телеграм-чат, я сейчас посмотрю, кто к нам добавляется. Обязательно подтверждайте, что вы не робот, никакие данные у вас не запрашиваем, просто безопасность телеграм-чата таким образом сохраняем. Нажимайте, кликайте, я вижу, добавляются к нам новые люди. Хорошо, ответы есть, давайте проверим, кто же исполнил эти композиции. Ну, конечно же, Ace of Base. Здесь немножко потанцевали с Бонни М.
1: Это уже далеко от меня.
0: Это Ума Турман.
1: Улицы, дома и города, и страны нашей солнечной системы.
0: Насколько далеко от правильного ответа были, сейчас узнаем. Смотрим, что прислали в телеграм-чат. Кто был первым, определить в целом легко. Почему-то не послушали меня реальные, настоящие победители. Те, кто правильные ответы прислал первым, вот буквально на минутку всех опередили, но не подтвердили, что вы не роботы. Поэтому, к сожалению, или к счастью, потренировались сегодня. Но правильный ответ... Так, кто там прислал? Надежда. Надежда, здравствуйте! Вот я вам сейчас даже аплодисменты включу, ну, потому что Ace of Base, Бонни М и Ума Турман, да, сокращенно, но все верно. Надежда, теперь, раз вы победитель, ждем от вас прямо в нашем телеграм-чате задание для меня, для ведущей. Буду выполнять, буду советоваться с коллегами, как креативно, что сделать, но от вас, конечно, максимальная сейчас креативность. Ждем от вас интересное задание.
2: Музыкальный квиз на душевном радио.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Белбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Белбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Недушный день.
1: Иногда надо позволять себе маленькие шалости, правда, чтобы на большие глупости не тянуло так часто. Именно этим руководствовалась Надежда, победитель музыкального квиза, когда придумывала для меня задание. Но теперь будет так. Побеждаете и делаете все, на что фантазии хватит своим свободным временем. Ну, лето, надо как-то развлекаться. Скоро шедевр для Маргариты появится в телеграм-чате Душевного радио. Заходите, добавляйтесь туда и, да, оставляйте свои реакции. Ну, и тренируйте фантазию, придумывайте для меня задание на завтра. Ну, а сегодня четверг обеденный уже подходит к концу. Я рада сообщить, что мы приближаемся так по чуть-чуть к вечеру, к такому теплому, солнечному, летнему. А завтра нас ждет пятница, очевидно. Но как-то после этой информации уже день не кажется унылым, правда? И не кажется душным. Будет свежо, услышимся завтра. Пока-пока.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Президент встретился с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко. Как отметил Александр Лукашенко, рано или поздно народы Беларуси, России и Украины все равно будут вместе. По словам главы государства, Россия и Беларусь – наше общее отечество. Два государства – дружеские и братские. Президент убежден, нет той силы, которая могла бы разрушить это единство. 13-й форум регионов Беларуси и России принимает в Минске Минская область. Многочисленные российские делегации общаются и обсуждают совместные проекты на тематических секциях. Например, о том, как обеспечить технологический суверенитет союзного государства, говорят в индустриальном парке «Великий камень». Уже подписаны десятки договоров о межрегиональном сотрудничестве учебных заведений и предприятий двух стран. Столичные мэрии на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения обсудили влияние наружной рекламы на автомобилистов. Как отметил замначальника ГАИ Минская Денис Ливанович, на столичных дорогах сегодня много рекламных конструкций, в том числе электронных табло и светодиодных экранов. Они формируют избыточную визуальную нагрузку на участников дорожного движения, что отвлекает водителей и создает дополнительные риски совершения ДТП. В итоге предложено рассмотреть проект концепции размещения объектов наружной рекламы на уличных дорожные сети Минска и закрепить те места, где такой рекламы быть не должно. На следующей неделе может быть побит температурный рекорд июня. Об этом Белта рассказали в Белгидромете. Беларусь на пороге рекордной волны тепла, которая уже накрыла Западную Европу. Пик жары ожидают с воскресенья по вторник. Днем будет от плюс 26 до плюс 34, а в западных и южных районах страны показатели достигнут экстремальных отметок от плюс 35 до плюс 38. Ожидают белорусов и так называемые тропические ночи, когда температура не опустится ниже 20 градусов и организм не сможет полноценно отдохнуть от дневного зноя. Ситуация начнет меняться 1 июля, пройдут дожди, а температура опустится до привычных для этого времени значений. Новость предоставлена билетным оператором Ticket.pro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. К новостям компании «Бренд Луч» представляет особую коллекцию часов Брестской крепости. Это не просто часы, это осязаемое воплощение великого подвига, память о котором продолжает жить сквозь время. Тираж всего 400 экземпляров, 200 в исполнении «Сильвер», «Матовая сталь» и 200 «Роуз Голд», «Червонное золото». В дизайне ключевые символы цитадели. Часть средств от продажи будет направлена на поддержку мемориального комплекса «Брестская крепость. Герой». О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 81 копейка, евро 3 рубля 19 копеек, 10 юаней 4 рубля 14 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 77 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. Кратковременные дожди и грозы пройдут лишь по северо-восточной половине. Ночью плюс 8-17, а днем в Бресте плюс 30-32, в Гродно 28-30, в Гомеле 25-27, в Витебске 23-25, в Могилеве 26-28 тепла. В Минске без осадков и плюс 25-27. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Добрый

0: Давай в безлимитный гейминг.
1: Давай. Шеринг.
0: Чатинг.
1: Стриминг.
0: Скроллинг.
1: Киссинг.
0: Лавинг.
2: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
0: Ами. Акция «Лови волну скидок». Только с 12 по 25 июня. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.
5: Это было так давно, что, может, мне приснилось.

0: Реклама.
1: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Skyline Cinema приглашает вас окунуться в мир незабываемых впечатлений и яркого кино. Комфортные залы, вкусный попкорн и уникальные мероприятия. И хорошая новость для тех, кто ценит комфорт и свой бюджет. Теперь попасть в мир кино еще проще. Пенсионный билет в Skyline Cinema всего от 11 рублей. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Ждем вас!
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Президент направил соболезнования исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Элуины Родригес Гомес в связи с жертвами разрушительного землетрясения. Как сообщает Белт, Александр Лукашенко подчеркнул, народ и руководство Беларуси были и остаются надежными друзьями Венесуэлы, готовыми прийти на помощь в сложное время. На данный момент, по официальным данным, число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 164, пострадавших около 1000. Спасательные службы продолжают расчищать завалы. Магнитуда подземных толчков составила около 7,5 баллов по шкале Рихтера. Связь пятого поколения уже внедряют в столице и областных центрах. В первую очередь инфраструктуру для 5G строят там, где есть телефоны с поддержкой 5G. Об этом в эфире первого информационного телеканала сообщил руководитель компании «Белорусские облачные технологии» Олег Сидельник. По его словам, пока только около 30% телефонов в стране поддерживают 5G. Кстати, за последние 5 лет объем трафика в Беларуси увеличился в 3,5 раза, а емкость сети операторов отстает, и за это время суммарно выросла только вдвое. За минувшие сутки в милицию поступило более 300 сообщений о звонках телефонных мошенников. Благодаря оперативности милиционеров и бдительности граждан, подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Как сообщили в МВД, зарегистрировано 30 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Оперативники задержали курьера, работавшего в интересах аферистов. Китайский зоопарк ищет сотрудников, которые будут ходить в костюмах черных медведей и общаться с посетителями. За такую работу обещают 100 тысяч юаней в год. Это около 15 тысяч долларов. Пол значения не имеет. Смена длится 6 часов, выходных 4 в месяц. Главное условие – молчать. Медведям нельзя говорить с посетителями, но можно издавать урчащие звуки. Исключение – ситуации, когда человеку внутри костюма нужна помощь или случилось что-то экстренное. Также актеры должны спокойно относиться к еде, потому что им придется принимать угощения от посетителей. К новостям компании. Анатолий доплатит. Суши 40 штук всего за 28 рублей на сливке Бай. Не пропусти выгоду. 3 июля в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет 20-й фестиваль «Багратион», приуроченный ко Дню независимости Республики Беларусь. Вас ждет насыщенная развлекательная программа, масштабная военно-историческая реконструкция и катание на танке. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка». Билеты на сайте «Линии Сталина». Государственные учреждения, Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Изо льна и соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти и салфетки и многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5, станция метро Первомайская. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 81 копейка, евро 3 рубля 19 копеек, 10 юаней 4 рубля 14 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 77 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. Кратковременные дожди и грозы пройдут лишь по северо-востоку. Ночью плюс 8-17, а днем в Бресте плюс 30-32. В Гродно 28-30, в Гомеле 25-27, в Витебске 23-25, в Могилеве 26-28 тепла. В Минске без осадков и 25-27 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Бывают встречи, которые особенно согревают сердца. Душевный фестиваль возвращается 16 и 17 октября в Минском дворце спорта. Три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Торопитесь на праздник, который нельзя пропустить. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
5: Доброго дня!

0: Реклама.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад плюс к стабильности в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
3: Белагропромбанк. На Озон о распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Зубная паста Тисвелл за 5,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС.бай и по номеру 210.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Это лето. И любимая музыка.

часы до холода, в дом заходят валенки, смотрят глазки честные, доверится с трудом. Тихая история закипает в чайнике, и страшно даже думать,

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Считайте выгоду июня. В комплексе «Минск-Мир» особые условия на покупку жилой и коммерческой недвижимости, а также на бизнес-апартаменты. При первоначальном взносе 60%, выгода 6%, а если больше, и выгода больше. Плюс рассрочка на остаток до 30 месяцев, без увеличения стоимости. Успейте до конца июня. Звоните прямо сейчас. 7675. Сайт minskworld.by.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Президент рассказал о состоявшейся у него встрече с представителями Владимира Зеленского. Как сообщает Белта, заявление Александр Лукашенко сделал на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. По словам белорусского лидера, представители Зеленского были в Минске, и глава государства предупредил, что если с нами так разговаривать и втягивать нас в войну, то качество войны мгновенно изменится. Ответ белорусская сторона уже получила. Украинцы это понимают. Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, позиция Беларуси.

0: миролюбивое и призвал стороны к диалогу. В союзном государстве планируют создать единый фонд стандартов. Об этом сообщил руководитель Росстандарта Антон Шалаев. Туда войдут белорусские и российские стандарты, которыми могут пользоваться предприятия обоих государств. Это шаг на пути к обеспечению технологического суверенитета, технологической независимости и использования передовых разработок промышленных предприятий двух стран. В вузах Беларуси 27 июня стартует прием документов от абитуриентов-целевиков. Около 6300 человек поступают по целевым направлениям. Формат проведения приема в последние годы остается неизменным. Комиссии будут работать по 2 июля. С 4 по 10 июля пройдут вступительные испытания в устной или практической форме. По творческим специальностям отдельных особенностей для поступающих нет. Они сдают внутренние испытания. Зачисления проведут до 12 июля. Душевный фестиваль «Грандиозное музыкальное событие» снова в Минске. 17 октября в столичном дворце спорта фестиваль порадует публику сразу двумя событиями. В 15:00 состоится концерт «Душа народная» с участием заслуженного коллектива страны ансамбля народной музыки «Беседа», группы «Балаган Лимитед», Александра Мелих, ансамбля танца, музыки и песни «Белые росы» и других артистов. В этот день знакомые с детства мелодии порадуют гостей фестиваля ярким созвучием народных традиций и современности. Особым подарком станет появление на сцене специального гостя фестиваля. А в 9 вечера зрителей ждет концерт, дискотека, танцплощадка с душевным радио. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 81 копейка. Евро 3 рубля 19 копеек. 10 юаней 4 рубля 14 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 77 копеек.
1: Погода на душевном радио.
0: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, кратковременные дожди и грозы пройдут лишь по северо-восточной половине. Ночью плюс 8-17, а днем в Бресте 30-32, в Гродно 28-30, в Гомеле 25-27 тепла, в Витебске 23-25, в Могилеве плюс 26-28, в Минске без осадков и 25-27 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.
2: Реклама. Хит. Цены низкие каждый день. Апельсин 2,89 за килограмм. Кофе растворимый Nescafe Classic 8,99 за 95 грамм. Подробности на сайте hitdiscount.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: 28 июня Суперлото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
4: Давай безлимитный гейминг.
5: Давай. Шеринг.
4: Чатинг.
5: Стриминг.
4: Скроллинг.
5: Киссинг.
4: Лавинг.
6: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам, а теперь... Легендарная музыка в дорогу возвращается.
9: I'll be back.
10: Каждый будний день с 17 до 18:00.
8: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.
11: Всем привет, с вами Олег Газманов. Вы слушаете мою песню на душевном радио.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Вот это яйца. Всем яйцам яйца. Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции перед применением ознакомьте с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в 3-й триместре беременности и в детском возрасте 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмедпрепараты.
4: Пока одни просто хранят деньги, другие их уже приумножают. До 14%.

0: Получайте надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на Работа.бай.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.
1: Душевное радио. Слушай свой.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Огонь! Гриль-фест в самом разгаре в магазинах «Хит». Колбаски «Моравские» из птицы, полуфабрикат. Всего за 5 рублей 59 копеек за 600 грамм. С 22 июня по 5 июля. Разжигай по хитовым ценам. Подробности на hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
3: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море. О коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боль. Ой, как же летом наша жизнь нелегка.
4: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
5: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: В Спортмастере цены пополам. На мировые спорты.

0: спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster Buy. Акция действует по 31 июля 2026 года.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
2: Душевное радио. Классика хитов.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Это настоящий тренд. Видео о комплексе «Минск-Мир» во всех соцсетях. Хотите получить приз? Участвуйте в конкурсе видеороликов «Минск World. Мой город. Мой мир». О жизни в комплексе и его устройстве. До 30 августа разместите в соцсетях видео от 15 секунд и обозначьте специальными хэштегами. Подробности по телефону 7675 и на сайте minskworld.by.
2: Сверим время. 18 часов. Вы слушаете «Душевное радио».

0: будут с нами играться и в очередной раз не смогут нас обмануть. Глава государства также констатировал, что Украина является разменной картой в большой игре. Президент подчеркнул, ни Беларуси, ни России продолжение войны не надо. Президент также подтвердил готовность открыть украинцам доступ в белорусское приграничье для сбора дикоросов, как это было в прежние годы. Александр Лукашенко рассказал, что совсем недавно поручил, чтобы пограничники вместе с местными властями Гомельской и Брестской областей отработали варианты посещения украинцами давно известных им мест на территории Беларуси. Как рассказал пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Воронков, ноту с предложением передали временному поверенному в делах Украины в Беларуси Ивану Новицкому. Продолжается 13-й форум регионов Беларуси и России. Руководители госорганов, предприятия и бизнесмены двух стран работают в секциях по различным направлениям. Одна из основных тем – экономика. Как отметил посол Беларуси в России Юрий Селиверстов, препятствия во взаимной торговле Беларуси и России все еще присутствуют в той или иной форме. Например, несколько лет проблемой является незавершенная работа по признанию электронной цифровой подписи. Есть и нормативные барьеры. В России вводят требования к уровню локализации производств, тем самым исключая белорусских производителей из программ импортозамещения. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. На одной сцене встречаются шансон, поп-фолк и хиты дискотек, жанры, которые редко пересекаются, но именно их сочетание объединяет разные поколения, вкусы и настроения. Душевный фестиваль проходит уже третий год подряд и каждый раз объединяет все больше друзей и почитателей, становясь заметным культурным событием Беларуси. В прошлом году концерты фестиваля посетили более 11 тысяч зрителей, а телевизионные трансляции собрали аудиторию более 200 тысяч человек. В новом сезоне организаторы готовят еще больше встреч с любимыми артистами, живого общения и песен, которые объединяют сердца. Спешите за билетами! О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 81 копейка, евро 3 рубля 19 копеек, 10 юаней 4 рубля 14 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 77 копеек.
1: Года на душевном радио.
0: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. Кратковременные дожди и грозы пройдут лишь по северо-восточной половине. Ночью плюс 8-17, а днем в Бресте плюс 30-32. В Гродно 28-30, в Гомеле 25-27, в Витебске 23-25, в Могилеве 26-28 тепла. В Минске без осадков и 25-27 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый вечер. Президент выступает за скорейшее мирное урегулирование конфликта в Украине, но при этом нужны и определенные гарантии. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Как передает Белта, глава государства еще раз обозначил свою позицию. Мир и только мир, но с полной гарантией того, что они не

0: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: 28 июня «Суперлото» разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
2: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
3: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
2: Белагропромбанк. В хит. Цены низкие каждый день. Сыр мягкий Банфеста жирностью 70%. 7,99 за 500 грамм. Кофе в зернах Далмайер Продома. Германия. 34,99 за 500 грамм. Подробности на сайте hitdiscount.by или по телефону +375 44 788 88 88.

0: 70.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама. Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
1: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
2: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
3: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмед препараты.
4: Пока одни просто хранят деньги, другие их уже приумножают. До 14.

0: Выбирайте надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
1: 28 июня Суперлото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская, 8. Душевное радио. Классика хитов.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном за сегодня. Сергей Сенкевич, добрый вечер. Беларусь принимает 13-й форум регионов Беларуси и России. В Минске десятки руководителей госорганов и губернаторов из двух стран. Президент встретился с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко. Как передают Белт, по словам Александра Лукашенко, этот форум приносит и россиянам, и белорусам миллиарды рублей. Президент подчеркнул, именно благодаря прямому сотрудничеству регионов Беларусь и Россия сохранили теплые дружеские отношения. Также Александр Лукашенко встретился с губернатором Московской области, подчеркнув, что Беларусь всегда готова помочь российским регионам и нацелена на выгодное сотрудничество. На следующей неделе может быть побит температурный рекорд июня. Об этом Белт рассказали в Белгидромете. Беларусь на пороге рекордной волны тепла, которая уже накрыла Западную Европу. Пик жары ожидают с воскресенья по вторник. Днем будет от плюс 26 до плюс 34, а в западных и южных районах показатели достигнут экстремальных отметок от плюс 35 до плюс 38. Ожидают белорусов и так называемые тропические ночи, когда температура не опустится ниже 20 градусов, и организм не сможет полноценно отдохнуть от дневного зноя. Ситуация начнет меняться 1 июля. Пройдут дожди, а температура опустится до привычных для этого времени значений. Столичные ГАИ предложили запретить движение грузовиков с массой более 3,5 тонны по

0: второй полосе на отдельных участках МКАД. Речь идет об отрезках от Кижеватого до Свислочской, а также от Долгиновского тракта до проспекта Победителей. В правилах дорожного движения уже есть запрет на движение грузовиков по другим полосам левее второй. Сейчас, чтобы предотвратить возможные аварии, решили ужесточить эти правила. Групповой этап чемпионата мира по футболу продолжается. Накануне Швейцария обыграла Канаду 2-1. Босния и Герцеговина была сильнее Катара. Финальный счет 3-1. Сборная Марокко одолела Гаити 4-2. Со счетом 0-3 завершились матчи Шотландия-Бразилия и Чехия-Мексика. Кроме того, ЮАР победил Южную Корею 1-0. Сегодня в 11 вечера пройдут игры Эквадор-Германия и Кюрасао-Кот-д'Ивуар. В 2 часа ночи Тунис встретится с Нидерландами, а Япония со Швецией. В 5 утра Турция сыграет с командой США, а Парагвай встретится с Австралией. Новость предоставлена билетным оператором TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. К новостям компании «Бренд Луч» представляет особую коллекцию часов «Брестская крепость». Это не просто часы, это осязаемое воплощение великого подвига, память о котором продолжает жить сквозь время. Тираж всего 400 экземпляров, 200 в исполнении «Сильвер» — матовая сталь, и 200 «Роуз Голд» — червонное золото. В дизайне ключевые символы цитадели. Часть средств от продажи будет направлена на поддержку мемориального комплекса «Брестская крепость. Герой». О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 81 копейка, евро 3 рубля 19 копеек, 10 юаней 4 рубля 14 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 77 копеек.
1: Погода на душевном радио.
0: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, кратковременные дожди и грозы пройдут лишь по северо-востоку. Ночью плюс 8-17, а днем в Бресте плюс 30-32, в Гродно 28-30, в Гомеле 25-27, в Витебске 23-25, в Могилеве 26-28 тепла, в Минске без осадков и 25-27 с плюсом. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Душевное радио. Приятного вечера.
1: Всем привет! Мы группа «Фабрика». Слушайте нашу песню на Душевном радио.

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Всем привет! С вами дуэт Лера Бернатович
2: и Артем Скороль.
1: Слушайте наши лучшие песни на волнах Душевного радио.

0: Если долг, то супружеский. Если радио, то душевное.
1: Привет, мы группа «Диско-мафия». Слушайте нашу песню на волнах душевного радио.

0: и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend level.
2: Пен.бай. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: 好不好，我们
1: любовь бьет прямо в сердце. Стоит тебе раскрыться. Она не похожа на Тайсона, но бьет намного сильнее. И вот лежа на полу, первый раз в жизни, тебе больше не хочется драться.

0: you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.
1: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобил.бай.
2: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
3: level. PM.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. PM.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1
4: 624 10 57.

отмечаем полночь. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

после полуночи. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя, и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцплощадку.

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.